0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его «искусственный морозильник». Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Здравствуйте! Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета «Ру». Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторские. Талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
0: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Екатеринбурге 7.02, это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в тур налог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 15. Сейчас за окном плюс 13, идет дождь.
2: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сейчас 7.13, плюс 13 за окном, идет дождь, и вот есть полное ощущение, что лето как будто бы уже закончилось. Но нет, сегодня у нас среда, 10 июня. Отличное утро вам, друзья, при любой погоде. С вами Роман Калашников, вы слушаете Радио Си. Дальше гороскоп, буквально через 5 минут. Просыпаемся.
1: Реклама. Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
7: Это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: О, 3 квартиры на этаже?
14: 3 квартиры на этаже.
13: 3 квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
15: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
16: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
15: Сайт sib-kalina.ru.
17: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
19: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
20: Акция 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейкун» на «Металлургов 80». 2 балла показывает сервис «Яндекс.Карты». Отмечу, крупнейшее скопление машин – это «Космонавтов от Победы до машиностроителей», а «Трудовая» от «Березовского тракта до Мурзинская». Отмечу, «Высоцкого» от «Сыромолотого до Егоршинского подхода».
1: Реклама.

0: Екатеринбурге 7.21 плюс 13. Расскажем дальше о самом большом шалаше из одеял, наподобие тех, что многие из нас строили в детстве. Ну а сейчас время гороскопа на радио Си. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.

0: Начинаем это утро с великолепной музыки Радио Си. Сейчас 7.26, плюс 13, идет дождь. Ну и погода сегодня сильно уже меняться не будет. Максимум, что обещают, это плюс 15. Сейчас у нас такая чуть ностальгическая тема. Давайте послушаем Катю Григорьеву на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
5: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас 7.28 плюс 13. Дальше на Радио Си новости.
1: Реклама.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: В это дождливое утро пожелаю всем нам бодрости. Сейчас 7:35 плюс 13. Вы слушаете Радио Си. Сегодня у нас среда, 10 июня. Что нам в целом сегодня ждать от погоды, расскажу через минуту. А пока новости на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем чтении. Так Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов в течение 3 рабочих дней, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге на Эльмаше с понедельника 15 июня перекроют улицу Краснофлотцев от Донской до Таганской до конца лета. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня перекроют развязку космонавтов-машиностроителей. Общественный транспорт в обоих случаях пустят в объезд. Новые штормовые предупреждения выпустили свердловские спасатели. Вновь по области ожидаются сильные ливни, град и ветер с порывами. Сухая погода придет в 20-х числах июня, обещают сетевые погодные ресурсы. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями каблуками. Об этом заявили редакторы Fashion Factory School. Также актуальна морская тематика в одежде. Вернулись в моду ободки для волос. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга включили сирены, но в канале РСЧС в Максе пока нет подробной информации. Давайте о погоде. Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый. Днем в Екатеринбурге до плюс 15. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
6: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим. Сейчас 7.41 плюс 13. Дальше поговорим об архитектурном стиле модерн. В этом стиле в Екатеринбурге есть классное здание, например, деревянный особняк на Февральской революции 27. Подробности последуют на Радио 7.
1: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
6: От саженцев сливы до системы полива.
7: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса – сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
10: Лето на максимум.

0: Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ИН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, Дегенина от Мещу от Сахарова до Краснолесия, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Краснолесия от Рябинина до Дегенина, вторая Новосибирская стоит от улицы Умельцев до Палисадной.
0: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: градусы заметает. На Радио Си музыка, которую мы любим. Екатеринбург сейчас не заметает, а заливает. Синоптики говорят, что дождь продлится примерно до обеда. А в центре города плюс 13, сейчас 7:49. Давайте узнаем, каким этот день был в истории. На Радио Си Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 7.54 плюс 13. Сегодня у нас среда, 10 июня. Дальше на радио Си новости. Расскажем, например, о том, какую улицу перекроют в Екатеринбурге до конца лета.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
5: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
5: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
4: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Миллион. Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
7: В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
8: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
9: У вас ремонт. А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
12: Любовь, скажет каждый, но вдруг обнаружил.
11: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 8.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7.35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждают о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, в подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В зданиях самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусом 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Е1. Почти одновременно, но на более короткий срок, закроют развязку машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора «Уральский государственный духовой оркестр», ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд-Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама.
3: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем нам отличного утра в компании Радио Син на 103.7 FM. Сейчас 8.10 плюс 13. Давайте узнаем, что нового в мире моторов на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган», так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама.
5: Выгодные цены? Было.
6: Специальные предложения?
5: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуиз» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
5: Кроссоверы «Соуиз». Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
7: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Соуиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас 8.11 плюс 13. Дальше расскажем о том, как социальные сети влияют на наше настроение. Ну и поиграем в день рождения каждый день на Радио Си.
4: Реклама.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
12: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ух ты! Велосипеды?
15: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
14: Сколько же велосипедов?
15: Да это успех!
16: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
17: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
18: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
19: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
20: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейкун» на «Металлургов 80». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Пробка на «Космонавтов» от старых большевиков до машиностроителей. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Дегенина стоит от Академика Сахарова до Краснолесья. Пробка на Шевской от Красных Командиров до улицы Фронтовых Бригад. По магистралям сейчас самое загруженное – это «Космонавтов» в центр.
4: Реклама.

0: Сейчас босиком по городу особо не погуляешь. Идет дождь, плюс 13. Сейчас 8:21. С вами Роман Калашников. Давайте играть в день рождения каждый день. Я назову дату, если вы в этот день родились. Дозванивайтесь первым по номеру 235-1037 и забирайте пару билетов на спектакль «Не от мира сего». Итак, внимание, играющая дата. 15 апреля. Родились 15 апреля? Набирайте первым. 235-103.7. На радио Си играем в день рождения каждый день. Сейчас давайте послушаем Катю Григорьеву. У нас интересная тема. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки, короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье. Гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: Сегодняшняя дата 15 апреля пока не сыграла, поэтому добавим еще два числа в дне рождения каждый день. Итак, играют 14, 15 и 16 апреля. Если вы родились в один из этих дней, набирайте первым 235-103.7. Приготовлен классный приз от Радио Си. Сейчас 8:24, в середине часа новости.
4: Реклама.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0% до 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
14: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: Вы слушаете радио Си, желаю прекрасного утра. Играем в день рождения каждый день.
1: Здравствуйте, Роман Владимир. Родился 14 апреля. Хотел бы поучаствовать в конкурсе.
0: Владимир, вы уже участвуете. Расскажите, как с непогодой, с дождями боретесь?
1: Отличная погода, нравится.
0: Серьезно?
1: Особенно по лужам растекать.
0: Ну, главное здесь никого не облить, конечно. Да, ну что ж, я вас поздравляю. Дата сегодня играет, и от Радио Си вы получаете пригласительные билеты на спектакль «Не от мира сего». Я вас поздравляю еще раз.
1: Большое спасибо, Радио Си. Очень приятно.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это история о силе человеческого духа, искренности и способности любить вопреки всему. Спектакль пройдет 16 июня на сцене Театра драмы для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в день рождения каждый день. Сейчас половина девятого плюс 13, о погоде чуть подробнее через минуту. Но пока новости на Радио Си Людмила Гусева. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Губернатор Паслер сообщил о том, что все службы принимают необходимые меры. Возможны перебои в работе связи и мобильного интернета. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о ликвидации почти 40 беспилотников, летевших на столицу. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет «Москва-24». Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Пишет РБК и напоминает о том, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем». Решение принял Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга, усмотрев в картине пропаганду нетрадиционных отношений. В 2018-м картина получила «Оскар» и несколько других престижных кинонаград. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 15. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: Реклама.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продюси золотые хиты. Сейчас 8.39 плюс 13. Дальше расскажем про художника Илью Глазунова, которого называли провокатором в мире искусства. Почему? Разберемся на Радио Си.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. За минувшие полчаса в городе затруднений стало больше. Отмечу крупнейшие. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Пробка на Дегенина от Академика Сахарова до Объездной. Щербакова стоит от Прониной до Объездной. Объездная дорога от 8 марта до Кольцовского тракта. Черепаново от остановки Черепаново до улицы Стрелочников. По магистралям самые загруженные — это Космонавтов в центр, Московская в центр.
9: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
10: Радио Си. 103.7 FM.

0: Дождливое утро вместе с золотыми хитами Радио Си. В Екатеринбурге 8.46 плюс 13 к хитам. Мы вернемся через минуту, а пока узнаем, каким этот день был в истории на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился, его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова. Любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».

0: Желаю вам прекрасного утра среды. Сегодня у нас 10 июня, 8:55 в Екатеринбурге, плюс 13. Дальше поиграем в невероятный вопрос, ну и буквально через 5 минут новости. Расскажем, например, про Коляда-театр.
1: Реклама. Лето на максимум.

0: Джили и Билджи. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози. Заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» N66-743-401. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап.
5: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
10: Витамины Е, Ж, К.
9: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
10: Хорошо, что у нас с тобой салатная взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
11: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
13: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
14: Строим новое.
15: Ремонтируем любимое.
14: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 9 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио СИ.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7:27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Е1 напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дроном 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет Москва-24. Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухолужском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста. Устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ИАН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет Лента.ру и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 9.08 в Екатеринбурге, плюс 13. С вами Роман Калашников. Прекрасного утра среды. Давайте играть в невероятный вопрос на Радио Си. Отвечайте первым и забирайте пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого. Итак, внимание, невероятный вопрос на Радио Си. На видео для этого чаще используют плоскую поверхность. Но в быту большинство пользуются чем-то острым. О чем речь? 235-103.7. Звоните на Радио Си. Играем в невероятный вопрос. На видео для этого чаще используют плоскую поверхность. Но в быту большинство пользуются чем-то острым. О чем же речь? 235-103.7. На Радио Си. Невероятный вопрос. Через 5 минут гороскоп.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОАЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
8: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
7: Все просто. Это Ривер. СКМ Ривер. Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ Ривер. Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
8: SKM Development 8-347-247-84-30.
7: Реклама. ЖК SKM River. ОИЗ SKM River Park. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейкун» на «Металлургов 80». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на объездной дороге от 8 марта до Кольцовского тракта. Амундсен-Щур состоят от Волгоградской до Машинной. Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Плотно на Щербакова от Прониной до объездной. На Дегенина от Сахарова до объездной дороги. По магистралям самые загруженные сейчас это Космонавтов в центр, Малышева к ЖБИ, Белинского в центр.

0: Давайте играть в невероятный вопрос. Он звучит так. На видео для этого чаще всего используют плоскую поверхность. Но вот в быту большинство пользуются чем-то острым. О чем же речь? 235-137.
1: Доброе утро. Предлагаю такой ответ на ваш вопрос. Открывашка для консервов, но если ее нет, то нож.
2: Доброе утро. У меня две версии. Первое, это, может быть, открывают вот как бутылки из-под лимонада, такие крышечки.
0: Uh-huh.
2: Вторая, это для отбивных.
0: Продолжаем играть в невероятный вопрос. Просто представьте ситуацию. На видео, когда мы смотрим ролик, где-нибудь видеоролик в интернете, для этого чаще всего используют плоскую поверхность. Но вот в быту большинство пользуются чем-то острым. Если у вас есть вариант, 235-103.7, разгадываем невероятный вопрос. А сейчас 9.16, время гороскопа на радио Си, Анна Романова.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы. Неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки. Хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы. Чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы. Будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы. Вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы. Иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы. Общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры. А если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
0: 9.18 в Екатеринбурге, плюс 13. Дальше на Радио Си расскажем про гигантский шалаш, наподобие тех, которые многие из нас строили в детстве. Ну и, конечно, продолжим играть в невероятный вопрос на Радио Си.

0: Всем отличного утра. На радио сыграем в невероятный вопрос. Он звучит так. На видео для этого чаще всего используют плоскую поверхность, но вот в быту большинство пользуются чем-то острым. О чем речь? 235-103-7. Звоните на радио Си.
1: Алло, доброе утро. Мне кажется, это разделочная доска, нет?
0: А как это острая разделочная доска?
1: Ну, все равно же мы ножом режем, а на разделочной доске.
2: Здравствуйте, мой вариант ответа на ваш вопрос. Это терка.
0: А можете пояснить?
2: На видео такая плоская используется, а в быту, не знаю, квадратная, к примеру. Выбираем там более острые поверхности.
0: Мне кажется, мы прям усложняем вот эту всю историю. Представьте, утро, вы на кухне. Может быть, это будет такой маленькой подсказочкой. На видео для этого чаще всего используют плоскую поверхность. Но вот в быту, то есть вот в той ситуации, которую я описал, большинство пользуется чем-то острым. О чем речь? 235-103-7. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. А сейчас давайте послушаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
6: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас 9.24 плюс 13. Дальше на радио Си новости. Ну и продолжим играть в невероятный вопрос. Он пока не разгадан.
3: Реклама. Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
7: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На Радио Си продолжаем играть в невероятный вопрос. Он звучит так. На видео для этого чаще всего используют плоскую поверхность. Но вот в быту большинство пользуются чем-то острым. О чем речь? 235-103-7. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си.
1: Доброе утро. Я вот на вопрос хотел бы предположение высказать.
0: Давайте.
1: Яйцо разбивают. Ну, там на видео, например, об стол стукнули и разбили. Обычно вот, ну, я ножом пользуюсь.
0: Как зовут вас?
1: Олег.
0: Олег, вы правильно ответили на невероятный вопрос. На видео для этого чаще используют плоскую поверхность, но вот в быту большинство пользуются чем-то острым. Это разбивание яиц. Ну, а профессионалы бьют яйца о столешницу, потому что меньше мелких осколков остается и остается целым желток. А еще это выглядит просто более красиво в кулинарных видеоблогах. Но большинство из нас привыкло разбивать яйца ножом или о край тарелки. Я вас поздравляю, вы получаете пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого. Ура!
1: Спасибо. Меня зовут Олег, я живу на Широкой речке, и я разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
2: Доброе утро, Екатеринбург!
3: Радио Си.
0: Сейчас 9.32 плюс 13. Чуть подробнее о погоде через минуту. Пока же с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
4: Доброе утро. Режим ракетной опасности сегодня объявлен на Урале и в Поволжье, в том числе в Свердловской области, Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии. В Самаре приостановили движение наземного городского транспорта. В Чебоксарах есть пострадавшие, повреждены объекты. Их количество уточняется. В Екатеринбурге на Эльмаше с понедельника, 15 июня, перекроют улицу Краснофлотцев от Донской до Таганской до конца лета. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 числа перекроют развязку космонавтов-машиностроителей. Общественный транспорт в обоих случаях пустят в объезд. Ежедневные дожди не прекратятся на Среднем Урале как минимум до следующего вторника, 16 июня. Таков прогноз Росгидромета. По данным погодных сетевых ресурсов, сухая погода придет в 20-х числах июня. Температура днем будет подниматься до плюс 25. Новый пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет в сети 4 июля, пишет агентство ТАСС. По сюжету главный герой создает подпольное агентство добрых дел, но сам становится жертвой крупной аферы. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си прогноз погоды. Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 15. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Краснотуринске.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
6: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.

0: Начинаем утро с прекрасной музыки Радио Си. Сейчас 9.40 плюс 13. Дальше на Радио Си поговорим об архитектурном стиле модерн. Сегодня есть повод.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Выгодные цены? Было.
9: Специальные предложения? Было.
8: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
9: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
8: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
10: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Пробок пока меньше не становится. Отмечу крупнейшие. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Ненамного быстрее движутся машины на Фурманово от Серова до Белинского. Плотно на Березовском тракте, на Трудовой от Горького до Мурзинской, на Амундсена-Щёрса от Волгоградской до Машинной улицы, на 8 марта от Щёрса до Радищева. По магистралям самые загруженные сейчас это Белинского в центр, 8 марта в центр, Московская опять же в центр.
1: Реклама.
13: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.

Радио Си «Золотые хиты». Сейчас 9.57 плюс 13. Отличное утро среды. Сегодня у нас 10 июня. Дальше на Радио Си новости. Буквально через 3 минуты расскажем, например, о выдаче госномеров с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера вот из этой новой серии уже выдали автомобилистам.

0: Екатеринбурге 10 утра. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли сегодня на Урале и Поволжье, в том числе в Свердловской области, Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии. В Самаре ввели план «Ковер» в аэропорту, в городе приостановили движение наземного общественного транспорта, малышей в детсадах отправили в укрытие. В Чебоксарах уточняют число пострадавших и поврежденных объектов, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает о том, что в начале мая в Чебоксарах после атаки ВСУ были повреждены почти 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детсады и колледж. Добавлю, что на Среднем Урале дан отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим угрозы действовал около 2 часов. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Сегодня действует штормовое предупреждение на Урале о ливнях и грозах. Завтра погода будет спокойнее. В День России снова ожидаются дожди и грозы. Сухая погода. По данным погодных интернет-сайтов, ожидается в 20-х числах июня. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Водителям с правами категории «Б» разрешили управлять багги и вездеходами. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении. Пока такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста. Управление самоходными машинами категории «ОЛ», багги, вездеходы и другие теперь будет подтверждаться также удостоверением категории «Б», «С» или «Д». К сдаче экзаменов на категорию «ОЛ» допускаются люди с возраста 19 лет и старше. Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнение желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем утро с золотых хитов Радио Си. В Екатеринбурге 10-11 плюс 14. Чуть-чуть, кстати, потеплело. А дальше поговорим о том, как на нас влияют социальные сети. Ну, а сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган», так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуиз» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы «Соуиз». Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Соуиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Начинаем это утро с великолепной музыки «Радио Си». Сейчас 10.20 плюс 14. У нас интересная тема. Встречаем Катю Григорьеву, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки, короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: В разгаре рабочее утро среды, сегодня у нас 10 июня. Спасибо, что этот день начинаете в компании «Радио Си». Сейчас половина 11 плюс 14, о погоде на сегодня чуть подробнее через минуту. А прямо сейчас новости Людмила Гусева на «Радио Си». Спонсор ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности на Среднем Урале сегодня действовал около 2 часов, примерно с 7:30 утра. Ранее сообщалось, что утром режим ракетной опасности вводили во всех регионах Уральского федерального округа, пишет Интерфакс. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Это Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам в регистрационном отделе на улице 3-го интернационала 15, пишет Я-1. Летняя погода в России продолжает удивлять, заявил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 9 июня в Москве было до плюс 28, среднесуточная температура превысила норму на 5 градусов, при этом в Сочи дневной максимум ниже плюс 22, в российской Арктике было рекордно тепло почти до плюс 11. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Сегодня облачно, дождь, ветер западный слабый, днем в Екатеринбурге плюс 13-15. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотые хиты на Радио Си. В Екатеринбурге 10.40 плюс 14. Поговорим дальше о художнике Илье Глазунове, которого считают неоднозначным и даже иногда называют провокатором из мира искусства. Расскажем о его карьере и судьбе.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Прекрасного всем нам рабочего утра. Спасибо, что начинаете его в компании Радио Си. Сейчас 10:48 плюс 14. К музыке мы вернемся совсем скоро. А пока посмотрим, каким этот день был в истории.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль: панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога.

0: Практически саундтрек к сегодняшней погоде в городе дождь. Ума Турман только что на Радио Си. Осадки стоит ждать и в ближайшие дни, по крайней мере, так обещают синоптики в предварительном прогнозе. Сейчас 10:57, сегодня у нас среда, 10 июня. Спасибо, что этот день начинаете в компании Радио Си. Дальше Сиа с хитом Чандалия, покажем музыка, понятная без слов. Для вас Дэвид Гарретт на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: В Тимбурге 11 часов. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых. Между тем, в Свердловской области примерно с 7:30 утра сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика Урару. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. В конце недели общественный транспорт на Уралмаше в Екатеринбурге пойдет в объезд перекрестка машиностроителей-космонавтов. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Проезд закроют с полуночи 12 числа до 5 утра 17 июня. Изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. Кроме того, с понедельника 15 июня до конца лета на Эльмаше перекроют участок улицы Краснофлотцев от Донской до Таганской. Там до 30 августа будут ремонтировать теплосети. Изменятся маршруты троллейбуса номер 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Ядин. С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу республики Абхазия. Как сообщили в пресс-службе Кольцова, рейсы будут дважды в неделю по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:50 по уральскому времени, обратный рейс будет в 13:30 по времени Сухума. Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегическое важное событие для авиакомпании, заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Сегодня облачно, дождь в течение дня в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Музыкант, которого относительно недавно признали самым высокооплачиваемым молодым британским артистом, это Эд Ширан, Bad Habits, только что на Радио Си. Желаю отличного настроения, много интересного. И дальше у нас куш-куш через 4 минуты. Раньше русский размер. Лети на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНР 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Титы Тарантула, Автодак на Радио Си, золотые хиты. С нами дальше Тейлор Свифт. Слушаем свежую песню «The Fate of Ophelia» буквально через полторы минуты. Сейчас же с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро! ВСУ ударили ракетами по столице Чувашии, по Чебоксарам. Город находится за 1000 километров от границы, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Какие объекты и сколько подверглись атаке, пока неизвестно. Власти оценивают масштаб разрушений и число пострадавших. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов практически уничтожена в результате атаки дрона, рассказал губернатор Михаил Развожаев. На крыше здания музея возник мощный пожар, ему присвоен 4-й ранг сложности. Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Те, кто их получают 13 числа, получат 11-го, обещает областное отделение социального фонда. Два православных храма станут площадками Уральской ночи музыки 19 июня в Екатеринбурге. Одной площадкой станет сцена при храме святителя Иннокентия Московского на Ленина 11А. Вторая площадка со сценой будет возле Успенского собора на Визе на Кирова 65, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Сегодня в Екатеринбурге облачно, дождь, ветер западный слабый. В течение дня до плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: разгаре рабочая среда, правда, из-за короткой рабочей недели, думаю, что вот ощущения от этой среды у многих несколько иные, чем обычно. Калашников с вами, рад составить компанию, у нас золотая коллекция впереди. Слушаем Нелли Фуртадо, перед этим хит 92-го года от Roxette «How Do You Do», а начнем золотую коллекцию с Бориса Гарднера на радиусе.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Лето на максимум.

0: Аками на Металлургов 82. Реклама ООО «Ава Моторс» ИН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне. Телефон рекламной службы 235-0905.
1: Радио Си.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

Нелли Фуртадо в золотой коллекции «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Встречаемся завтра утром в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через

0: 4 минуты. С вами Катя Григорьева, моя коллега. Ну а пока музыка понятная без слов. Слушаем Space, мелодия Magic Fly на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит «все окей на даче».

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам, городу, который находится за 1000 километров от границы. Об этом сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Ракетная опасность уже отменена, но угроза атаки беспилотников сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека, написал Николаев в своем канале «Макс». По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3-й в легкой и отпущен домой. На базе одной из школ Чебоксар организован пункт помощи, работает телефон горячей линии, ряд улиц в Чебоксарах перекрыт. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов почти уничтожена в результате атаки дрона и пожара на крыше здания музея в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Нанесен удар по одному из главных символов города. Великий шедевр почти уничтожен, отметил губернатор. Но подчеркнул, что панорама стояла и будет стоять над Севастополем, пишет Москва-24. И напоминает о том, что монументальное полотно художника Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Длина картины 115 метров, высота 14. На ней изображено более 4000 фигур. Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк, 13 числа получат их 11 июня в течение всего дня. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности и случаю по потере кормильца. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Жительница Свердловской области скрывалась от правосудия 22 года, но ее задержали, сообщает Уральский Меридиан, ссылаясь на пресс-службу Свердловского ГУФСИН. В 2004 году Первоуральский горсуд осудил женщину за незаконный оборот наркотиков, приговорил к 4 годам лишения свободы. На оглашение приговора она не явилась. До 2018 года ее разыскивала полиция. После дело передали в ГУФСИН. Спустя 22 года сотрудники отдела розыска ведомства нашли женщину, задержали в городе Арамиль. Сейчас она в СИЗО. Ведомства подчеркивают, что у правосудия срока давности нет. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер, сообщает Russia Today, ссылаясь на данные исследования One to Trip. На Петербург пришлось 16,5% бронирования, но интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал 4% бронирований с падением спроса на 20%. На 4-м месте по популярности летом Казань. На нее приходится 3,1% бронирований. Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи. В оба города доля бронирований составила 2,3%. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
2: И о погоде. Завтра будет облачно и дождь. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в четверг до плюс 20.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут первого в Екатеринбурге, сейчас за окном плюс 16. Каждый раз вот мне хочется сказать, ну все, сегодня дожди закончатся. Но нет, продлили нам синоптики еще как минимум дней на 5. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю прекрасной рабочей среды. Николай Носков впереди, полет на дельтаплане, радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
8: В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург, Бебеля 115.
9: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
10: Телефон рекламной службы 235 09 05.
11: Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 12.17, на очереди Оливия Дин с новинкой «So Easy», а прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6 тысяч видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Баблгам» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зоометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге половина первого. Прямо сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 15 тысяч из бюджета города и бюджета области. Деньги получили 25 семей. Кроме этого, продолжают выплачивать большие суммы компенсации по утрате имущества, пишет портал 66. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Затоплена улица Основинская. В Академическом потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горская, пишет Урару. В зоне поисков Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в прошлом году, найдены вещи семьи, сообщает СКР. Вещи исследуют на принадлежность семьи Усольцевых, пишет агентство ТАСС. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем». Решение принял Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга, усмотрев в картине пропаганду нетрадиционных отношений, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Завтра будет облачно, дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 17:39 в Екатеринбурге. Это Радио Си. И впереди песни, которые с каждым годом все лучше. Золотая коллекция Радио Си. Аура Дион, Шер и через пару минут Саваш.
1: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Лето на максимум. Начни лето с отличного предложения в Акаме. Жми на газ только с 10 по 14 июня. Глобальная летняя распродажа автомобилей Geely

0: Автор Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» NN66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Опытный и внимательный врач-проктолог. Современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: 13:54 в Екатеринбурге. Настоящий музыкальный букет эмоций ждет нас в начале второго. Это пятерка песен о любви. Готовьтесь. А в конце этого часа Жан-Мишель Жар. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
12: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
13: Акция действует до конца мая этого года.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 13.00. Это Радио СИФ. Сейчас выпуск новостей Людмила Гусева.
1: Добрый день. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Между тем, жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 30 тысяч рублей, по 15 из бюджета города и области. На компенсации потратили 735 тысяч рублей. Деньги получили около 25 семей. Об этом рассказали в мэрии, пишет портал 66. Кроме этого, продолжают выплачивать компенсации по утрате имущества. Были поданы 2 заявления на возмещение частичной потери по 75 тысяч рублей и 6 заявлений по полной потери 150 тысяч рублей. Напомню, дрон повредил больше 40 квартир в доме. За медпомощью обратились 9 человек. Серьезных травм у жильцов, к счастью, не обнаружили. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Фотографии горожане выкладывают в соцсети. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Ливневая канализация там традиционно не справляется с потоком воды в дожди, отмечают местные жители, пишет Урару. Затоплена также оказалась улица Основинская. В Академическом районе потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горской. Дожди сегодня еще продолжатся. За сутки в городе может выпасть до 50 миллиметров осадков, предупреждали синоптики. Ежедневные осадки в прогнозах до середины следующей недели. В зоне поисков Усольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина и их малолетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Уайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что «Байопик» вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра будет облачно, дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.

0: soul, R&B, country, поп, рок и даже элементы хип-хопа. И все это Тедди Свимс на 103.7 FM. В Екатеринбурге 13.23. У нас и дальше только лучшие хиты последних десятилетий. Вакуум, iBrief на очереди. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
9: Знакомы с Ириной?
8: А в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
12: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
14: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: радио «Сия. Золотые хиты». 13:29. Сейчас новости. И Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Аэропорт Самары уже принимает и выпускает самолеты, пишет «Интерфакс». В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам в регистрационном отделе на улице 3-го интернационала 15, пишет Я-1. Дожди на Среднем Урале не прекратятся, как минимум, до следующего вторника, 16 июня, сообщает Росгидромет. По предварительным данным погодных сетевых ресурсов, сухая погода придет на Средний Урал только в 20-х числах июня. Температура воздуха тогда днем повысится до плюс 20. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Москве вчера было выше плюс 28, и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 5 градусов. А, например, в Сочи с начала года еще не было отметок даже плюс 27. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Завтра будет облачно и дождь. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в четверг до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 13:39 и делайте громче. Нас ждет золотая коллекция Радио Сиб, Амель Бэнд, Йосундор и Нена Черри и в начале Silent Circle. Радио Сиб, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптимизации. Культура зрения. Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
11: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
12: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: радио Си 103.7 FM в Екатеринбурге 13.53. Мы продуктивно трудимся под любимые песни. Скоро Sixpence, Nons Richa, Kiss Me. А в конце часа Роберт Майлз. Музыка понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Выгодные цены? Было.
6: Специальные предложения? Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
5: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
7: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
8: 103.7 FM. Радиус.
9: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 14.00. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутри российской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРАРУ. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра будет облачно, дождь, западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 20.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. 10 минут третьего в Екатеринбурге. И обещаю вам потрясающий музыкальный нон-стоп. Расмус, Модерн Токен, дискотека Авария и Полина Гагарина. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ух ты! Велосипеды!
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов!
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 2:31. Сейчас новости. Спонсор ОЭЗ Атлант-Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Россия оставляет за собой право адекватного ответа на решение Канады производить беспилотники для Украины, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства и разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде, пишет РИА Новости. В России улучшилась ситуация с электросамокатами. В Москве аварийность с ними снизилась на 40%. При этом новой проблемой стали мопеды, которые доставляют еду и часто ездят по тротуарам, рассказали в общероссийском объединении пассажиров. В Екатеринбурге вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на двух детей в городе Арамиль. Мужчину судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Назначили 300 часов обязательных работ. Гражданский иск удовлетворен частично. Порядка 19 тысяч рублей, пишет «Новый день». С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия, сообщили в пресс-службе Кольцова. Билеты стоят от 12 тысяч рублей, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Завтра будет облачно, дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью +12-14, завтра днем до +20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Первый Brainstorm, Maybe, 99-й Mend My, Let the Love Go On и 76-й Abba, Dancing Queen. Спонсор ООО Центр косметологии и пластической хирургии.
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса, комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2:53 в начале четвертого своей страсти споет нам Даррен Хейс. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Сия 103.7 FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026. Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио Сити.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
10: Новое.
11: Ремонтируем любимое.
10: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Без одной минуты три в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня EU Observer. Дворкович может оказаться в 21-м пакете из-за публичной поддержки украинского конфликта. Мединского и Дегтярева предлагают включить в санкции за провоенные взгляды, отмечает агентство, ссылаясь на источник. Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамид, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сысерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядка 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: И о погоде. Завтра будет облачно и дождь. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в четверг до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: У нас плодотворный рабочий день. А что еще остается делать в такую погоду? Под любимые песни, конечно же. Лаура Бренниган дальше и Омега «Лететь». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Соберите новую коллекцию.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 15:22 в Екатеринбурге. Это Радио Си, золотые хиты. 15:22 в Екатеринбурге. И прямо по курсу у нас певица, неизменно излучающая позитив. Это «Елка проще».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На часах 15:31. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Минобороны уточнили, какие именно летательные аппараты сбили над регионами страны за сутки дежурные силы ПВО. Это 760 дронов, 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», пишет «Москва-24». Массовое ДТП произошло сегодня днем в Екатеринбурге вблизи станции метро «Ботаническая». Сначала столкнулись 5 автомобилей и автобус номер 83. Чуть позже еще одна легковушка, спешит Ядин. На улице Белинского скопилась небольшая пробка. Для участия в федеральной программе благоустройства Екатеринбургу осталось набрать 8200 голосов. Голосование завершится 12 июня. Сделать свой выбор можно через портал госуслуги, либо с помощью волонтеров. Чемпионат мира по футболу 2026 торжественно откроется завтра, 11 июня. Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных. Первыми завтра сыграют сборные Мексики и ЮАР. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Завтра будет облачно и дождь. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем в четверг до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: слушаете радио Сиа, значит, меньше слов и больше музыки. Три золотых хита впереди, а это песни, которым легко подпевать. Nickelback, Dido и Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Lucky Motors» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
4: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Россия, золотые хиты. Без 3 минут 4 в Екатеринбурге. В начале 5 у нас манифест стойкости от группы Queen. Это The Show Must Go On. А прямо сейчас Сантана, I Love You Much Too Much. Музыка, понятная без слов, на радио Си.

0: радио Си 103.7 FM в Екатеринбурге 16.00. Прямо сейчас выпуск новостей.
1: Добрый день. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Передает РИА. В Свердловской области с 10 июня начали выдачу новых госномеров с кодом 166. Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на улице 3-го интернационала 15. Первым владельцам новые номера вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками. Изначально в 93-м году в Свердловской области присвоили код региона 66. В 2006-м в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013-м 196. О введении нового кода стало известно еще в прошлом году. Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5-го года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5-го года откроют площадку для бочек. Спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Масштабный капитальный ремонт провели в больнице Кушвы. Обновленная поликлиника номер 3 открылась 10 июня. Теперь сотрудники медучреждения смогут принимать 140 посетителей за одну смену. В поликлинике в том числе обновили кровлю и фасад здания, смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации. Также поликлиника получила новое медицинское оборудование. На ремонт из областного и федерального бюджетов было направлено 105 миллионов рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра будет облачно, дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.28. Сейчас на Радио Си новости. Спонсор выпуска ООЗ «Атланта-Катеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, и за короткий промежуток времени сразу выпадает большое количество осадков, пояснили специалисты мэрии. Волчиху повторно выставили на продажу. Цена горнолыжного комплекса с февраля выросла в 10 раз с 13 до 130 миллионов рублей, сообщает Е1. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров в России морально устарели, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Больше всего старых роутеров в Чечне и Дагестане более 80%, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве 55%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7 343 382 89 00.
2: Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Джамейка». Завтра будет облачно, дождь, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. 16:45 в Екатеринбурге. Уже совсем близко золотые хиты. Их целых три. Мариус и Джулия, Рейн, Рой Орбисон, Pretty Woman и Мэрайя Кэрри с концентрированной меланхолией My All.
1: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Build GX50 Plus. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Build GX50 Plus уже в наличии в Аками.
2: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Build G. Надежность в движении.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге без 2:05. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше вечер в компании Элины Гончаровой. Прямо сейчас Ричард Клейдерман к Элизе, спонсор инструментальной музыки, ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио СИИ на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие. Цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Массовое ДТП произошло в среду днем в Екатеринбурге вблизи метро «Ботаническая». Сначала паровозиком столкнулись 5 автомобилей и 83-й автобус. Чуть позже к ним присоединилась еще одна легковушка и задымилась. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. В ГорГАИ рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы и призвали всех автомобилистов к предельной бдительности. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову. На церемонии ждут лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова Сергея Сельянова, членов семьи режиссера, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, которые снимались у Балабанова. Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского. Будут также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, участники Свердловского рок-клуба, а также одноклассники и коллеги Алексея Балабанова, пишет «Новый день». 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. На радио СИЭ спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». На завтра нам обещают всю ту же облачность и дожди. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге от 18 до 20 тепла.
2: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Холи-моли на Радио Сиа. Музыка, которую мы любим, и в компании которой предпоследний рабочий день на этой неделе обязательно будет легким и удачным. 17.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. The Weeknd, Dancing in Flames у нас впереди, и через минуту рок-острова на Радио Сиа.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
0: И о ситуации на дорогах на радиосе спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карт сообщают уже о 6 баллах загруженности по магистралям. Наиболее сложно на Блюхера из центра на проспекте Ленина к Визу и на Малышева в сторону ЖБИ. Крупнейшие пробки сейчас на Малышева-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. На Блюхера проезжие стоят машины от Мира до Краснодарской. На Шевской скорость потока 2 км в час от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На фронтовых бригад пробка от Электриков до Шевской. И на проспекте Космонавтов постоять придется от переулка Мельковский до машиностроителей.
1: Реклама.

0: Песня была написана всего за одну ночь, а клип так и вовсе сняли на iPhone 16 Pro. Хитмейкерство в наше время не всегда предполагает больших вложений. Главное – правильно выбрать вайб. The Weeknd в этом мастер. На радио Сих золотые хиты и то, что в моде 17.21 в Екатеринбурге. А далее здесь «Танцы минус» и уже через минуту на радио Си Рик Астли.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
3: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
3: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Половина шестого в Екатеринбурге. Это Радио Сия. В нашей компании хорошо всегда. Впереди, в своей очереди, ждет Тедди Свимс, мистер Ноутл. А сейчас на Радио Сия новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы обороны Севастополя – это варварский акт, заявили в МИД России. В результате удара главный экспонат музея, историческая панорама, практически уничтожена. Авария со скорой произошла в Екатеринбурге на перекрестке Космонавтов Мельковский. По словам очевидцев, «Ларгус» не пропустил скорую на повороте. Из поврежденной неотложки пациента пересадили в другую скорую. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в этом месяце судно начнет регулярную навигацию от поселка Староуткинск до села Чусовое, сообщили в областном Минприроды. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Сия, которая никак не хочет нас порадовать. Завтра по-прежнему облачно и дождливо. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Сия.

0: Тайп на Радио Сих, там, где музыка прежде всего и где уже совсем скоро мы будем знакомиться с хитами золотой коллекции. В сборнике часа Алекс Хелберн Андер, Enigma, Return to Innocence и в самом начале через минуту Пола Абдул, Straight Up.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: И о том, что на дорогах, на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают сейчас о 8 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Блюхера из центра, на Малышева в оба направления, на Челюскинцы в сторону Московской, на Токарей в направлении Кирова и на Белинского в центр. Крупнейшие пробки на Малышево-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. На Блюхера скорость потока 2 км в час от Мира до Шевской. Похожая ситуация на самой Шевской, на отрезке от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На проспекте Космонавтов пробка от Челюскинцев до машиностроителей. И на улице Комсомольской от Первомайской до Объездной.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
9: Золотая коллекция «Радио 7».

0: 2013 год и песня, подарившая певице Алекс Хёбберн мировую известность «Under» на радио Си в золотой коллекции. 17:57. Скоро новости, еще «Роксет», «Sleeping in my car» и музыка, понятная без слов, на радио Си. Жан-Мишель Жар, «Магнитные поля», часть вторая. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу Елена Пипия.
1: Добрый вечер. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. Пока много дел по российской повестке, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечают в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов, пишет Е1. Суд оштрафовал жителей Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: И о погоде на Радио Си. В четверг, 11 июня, нам по-прежнему обещают облачности, надоевшие дожди. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге от 18 до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Хай-фай на Радио 7, музыка, которую мы любим, и в компании которой завершим рабочую среду максимально здорово. 18:10 в Екатеринбурге, меня зовут Элина Гончарова. Сейчас на Радио 7 минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуис техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы Соуис. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуис. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
0: Далее здесь обыкновенная история Рикардо Фоли. Их через минуту Оливия Дин Соу Изи на Радио Си.
4: Реклама.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Лето на максимум. Начни.

0: Центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: Сейчас о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». О 7 баллах сообщают нам Яндекс.Карты. По магистралям более загружено Малышева в сторону ЖБИ и Блюхера из центра, Белинского в оба направления и Московская в сторону центра. Крупнейшие пробки на Малышева-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова на Шевской. Скорость потока 2 км в час от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Репино-Светлореченской постоять придется от Начдива-Васильева до Соболева. На Блюхера пробка от Шадринского переулка до Шевской. И на Якаде затруднение от 19-го километра до улицы Высоцкого.

0: Рикардо Фолли на радио «Си». Золотые хиты 18.21 в Екатеринбурге. Всем хорошего вечера. Оказывается, сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. И становится понятно, как и чем порадовать себя сегодняшним вечером. Ума Турман впереди из музыки «Кажется». И через минуту Расмус и Анет Ользен на радио «Си».
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
5: Миллион. 1, 2, 3. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
6: В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
3: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: половина седьмого в Екатеринбурге. Хорошего вечера и доброго завершения рабочего дня всем в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего, впереди «Scorpions When You Know». Сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня необычные кораллы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Bubblegum» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: 18:42 в Екатеринбурге в компании «Радио Сия». Хорошо всегда, и впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. «Милен Фармер» на улицах Лондона, «Кренберис», «Зомби» и через минуту в самом начале «Beach Boys California Dreaming» на «Радио Сия».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Как накопить додакоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап.
7: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: И о ситуации на дорогах. На «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннетс», автоцентр «Июль». Яндекс.Карт сообщают нам о 8 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Малышева, в оба направления, на Белинского, также в обе стороны, и на Блюхера в центр. Кроме того, на Репино из центра много транспорта. Крупнейшие пробки на Малышева-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. На Шевской скорость потока 2 км в час от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Челюскинцев-Московской стоят машины от Бориса Ельцина до Куйбышева, на Титова и 8 марта. А пробки от Братской до Объездной и на проспекте Ленина от Восточной до Хохрякова.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
2: Акция действует до конца мая этого года.
11: Радио «Си». 103.7 FM.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
14: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лилиан Фармер, лондонская лирика в золотой коллекции «Радио Си». А 18.56, впереди у нас с вами третий звонок и розыгрыш билетов на спектакль «Бременские музыканты» Шадринского драматического театра 6+. Держите наготове мобильники. Прежде на «Радио Си» новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Это Джаспер Форкс, «River Flows on You» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
5: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
5: СКМ «Девелопмент». 8-343-247-84-30.
4: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 19.01. Это радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. Губернатор Денис Паслер сообщил об улучшении позиции Титановой долины во всероссийском рейтинге. Особая экономическая зона по итогам 2025 года вошла в число лидеров среди индустриальных площадок страны. Рейтинг составил аналитический центр «Эксперт». Титановая долина поднялась с 9 на 5 место в топе по влиянию на экономику Свердловской области и с 10 на 6 место по вкладу в экономику страны и по эффективности управления. Развитие особой экономической зоны отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбург приедут кинорежиссер Никита Михалков и помощник президента Владимир Мединский. В торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, которые снимались у Балабанова, продюсер всех фильмов режиссера Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются также участники Свердловского рок-клуба Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Открытие памятника состоится 16 июня в 14 часов возле Дворца молодежи, после чего планируется концерт, пишет «Коммерсант». Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочек. Спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование One to Trip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований. Интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: И о погоде. На радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В четверг, 11 июня, нам обещают облачность, по-прежнему дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду, ночью теплее, этой ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодняшний победитель получит пару билетов на спектакль «Бременские музыканты» Шадринского драматического театра 6+. На правах рекламы на сцене развернется история любви трубадура и принцессы, которые не помешают ни козни разбойников, ни гениальный сыщик. На помощь влюбленным придут их верные друзья. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 19 июня на сцене детской филармонии. А для зрителей старше 6 лет уже сейчас дозвонитесь к нам на радиусе по номеру 235-103.7. Сделайте это третьим и заберите пару билетов на спектакль. 235-103.7.
2: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джей-У» на «Металлургов 80». О 7 баллах сообщают нам Яндекс.Карты. По магистралям загружено Малышево в оба направления, Московская, а в сторону Объездной, проспект Ленина, к визу Белинского, в сторону центра, улица Малышева в направлении ЖБИ и 8 марта тоже в направлении центра. Крупнейшие пробки на Малышево-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова на Шевской. Скорость потока 2 км в час от краснофлотцев до фронтовых бригад. На Титова 8 марта постоять придется от Братской до Шварца. На Стрелочников пробка от Челюскинцев до Черепанова и на Восточной Фурманова от Малышева до Машинной.

0: На радиосе игра «Третий звонок» и розыгрыш билетов на спектакль «Бременские музыканты». Настало время знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Роман.
0: Роман, ваш звонок под номером 1. Попробуйте еще. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: Зефир Зарипов.
0: Я предлагаю вам передать приветы, поскольку...
2: Значит, я второй.
0: Вы второй. Все правильно.
2: Понятно. Передаю всему поселку Шаброцкий, Автосиле, ну и всему Екатеринбургу.
0: Огромный хорошего привет вечера. Вам и хорошего вечера. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Алло.
0: Да.
3: Алексей.
0: Алексей, очень приятно.
3: Мне тоже.
0: Устали от дождя сегодня?
3: Ой, такой дождь с утра был вообще ужасный.
0: Вот что мы будем с этим делать, скажите, Алексей? Просто невозможно.
3: Зато газон растет.
0: Главное во всем видеть позитив. Ну и я поздравляю вас с победой в третьем звонке, Алексей. Вы дозвонились под номером 3 и заслуженно получаете пару билетов на спектакль «Бременские музыканты».
3: Вот здорово. Можно передать привет?
0: Конечно.
3: Вам и всему городу Екатеринбургу.
0: И вам привет, хорошего вечера. Еще раз с победой вас. И пусть почаще везет и по мелочи, и по крупному.
3: Спасибо, Радио Си.
0: На правах рекламы. На сцене развернется история любви трубадура и принцессы, которые не помешают ни козни разбойников, ни гениальный сыщик. На помощь влюбленным придут их верные друзья. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 19 июня на сцене Детской филармонии 6+. Ну а впереди у нас с вами интереснейшее интервью с организаторами предстоящего фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. С ними побеседовал мой коллега Роман Калашников. Не пропусти. Прежде на Радио Си. Joy, Touch by Touch.
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап.
8: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
9: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
12: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио

0: Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы «Уральской ночи музыки». Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
1: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое
0: количество. Ну, 110, 120. 20...
1: Я думаю, что близко к 110.
0: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
1: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
0: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
1: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, но он заходит и говорит, да что грустишь, вот я пирогов тебе принес, давай покушай, и ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот, а возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся, сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
0: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
1: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все грустили. Поэтому будем веселиться.
0: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
2: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
0: То есть не Кадышева?
2: Ну, да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
0: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну,
2: очень поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
0: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
2: Конечно же, не локальная история, тем более мы живем на Урале, здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, запад на восток и север на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
0: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей, на кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
2: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гилиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
0: Рейв фолк-музыки?
2: Все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
0: А локация это будет все в одном месте или площадки?
2: Смотрите,
0: разные?
2: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Uh-huh. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
0: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
2: Это не этномузыка, это фолк.
0: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
2: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
0: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
3: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
0: Даже то есть вы эксперт по академической?
3: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Эминем — это классика рэпа. Понимаете, да?
0: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
3: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
0: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
3: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на бисквит-пиано приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
0: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя? Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
1: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты-трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
0: Будет какой-то осмотр, то есть?
1: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
0: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
1: Спасибо.
3: Еще спасибо. Радио Си. Мы всегда онлайн.

0: Радио «Сия» – музыка, которую мы любим, и в компании которой радуемся завершению рабочего дня. 19:44 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке часа. «Кадебастани», «Castle in the Snow», «Spice Girls», «Viva Forever» и в самом начале «Fancy», «Болеро» через минуту на Радио «Сия».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И о том, что на дорогах, на Радио «Сия». Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Малышево в сторону ЖБ и на 8 марта в обе стороны на проспекте Ленина к ВИЗу. А крупнейшие пробки на Малышево-Высоцкого. 2 км в час. Скорость потока от Гагарина до Сыромолотова. А на Шевской похожая ситуация. На отрезке от Краснофлотцев до фронтовых бригад стоит библиотечная от Педагогической до Комсомольской. На Декабристов и на Сибирском тракте затруднения от Бажова до переулка Активистов и на Турбинной от Учителей до Космонавтов.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Авеню Арка де Бастани, 2015 год. В золотой коллекции Радио Си только музыка, проверенная временем. 19:58. Завершающие на сегодня новости. Впереди еще Реджина, Day by Day. И музыка, понятная без слов. Wise Hand, Timeless. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 20.01. Это радио СИМ на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. В Екатеринбурге на Малышевском мосту внезапно изменили схему движения. Строители закрыли сторону, которая ведет от ЖБИ в центр, нечетную, и наоборот открыли сторону, ведущую от центра в район, четную. В мэрии пояснили, что проливные дожди осложнили ремонт деформационных швов, которые выполняются по особой технологии, она требует сухую погоду. Однако подрядчик заверил, что справляется, и к 20 июня на мосту должно быть восстановлено движение. Изменения коснулись общественного транспорта, часть автобусов направили в объезд, введены временные остановки. Подробно об этом на портале Е1. В Екатеринбурге выбрали 26 участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Их допустили к финальной подготовке. Теперь их ждут занятия по дефиле, танцам, работа над речью, участие в интеллектуальных сессиях. До самого финала дойдут примерно 16 девушек. И в день города 1 августа зрители узнают имя обладательницы короны, рассказали порталу Ура.ру организаторы. В этом году главный приз победительницы – поездка в Пекин на китайскую международную неделю моды. Кроме того, горожане выберут мисс зрительских симпатий. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета три подруги – Женя, Алиса и Найка, которые отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки». Премьера комедии «Между нами девочками» 10 сентября. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио СИ. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В четверг нам обещают облачность, дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 12-14. Завтра днем в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле до 20. Тепла в Первоуральске, Новоуральске до плюс 16. И в Краснотуринске завтра до 18 тепла.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сиа – музыка, которую мы любим и в компании которой поработать нам с вами остается совсем чуть-чуть. Напомню, что четверг – это последний трудовой день на предпраздничной рабочей неделе. 20:10 в Екатеринбурге, сейчас на Радио Сиа – минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 18-м, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: В продолжении вечера здесь Александр Яковлев и немного солнца. Авентура, Обсессион через минуту на Радио Си.
4: Реклама.
7: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125 770 007 0803.
8: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
1: Радио Си.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно,

0: Радуемся завершению рабочего дня, и, быть может, кто-то уже сейчас отмечает Всемирный день мороженого. В компании «Радио Сих» с нами хорошо всегда. 20 минут 9-го. Элли Голдинг впереди, Лес Макьон, и через минуту новинка Леони и Скотт Кэллум. Стей на «Радио Си».
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Приятного вечера и отличного всем отдыха в компании любимой музыки на радио Си 2032 в Екатеринбурге. The Weeknd у нас на очереди. Creeping. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы. День тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы. Воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы. Не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги. Вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи. Могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы. Это день паузы. Не поддавайтесь тревожности. Необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: компании «Радио Сия» хорошо всегда, и в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем яркие песни золотой коллекции. На этот раз «Jam & Spoon», «Set Me Free», «Bomb Funk», «MC's», «Freestyler» и в самом начале «Queen», «We Are The Champions» на «Радио Сия».
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
3: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. I paid my

0: И в золотой коллекции Радио Си ни одной случайной песни. 20:57, Лана Дель Рей, впереди Young and Beautiful и музыка, понятная без слов. В финале часа на Радио Си Кенни Джи, Парадайз, спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 1:10. Радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра нам обещают облачность, дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью по области от 12 до 14 тепла. А завтра днем в Екатеринбурге, Каменске, Уральском до плюс 20. В Асбесте или сном до 18 тепла. И максимальная температура завтра в Полевском плюс 15 градусов.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Их по праву можно назвать открывателями целой эпохи в российской музыкальной индустрии. Группа «Мумий Тролль» на радио «Сиэм Музыкам», которую мы любим. 21.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Пусть вечер дарит только приятные моменты. В ближайшие 30 минут здесь только музыка, «Urge Overkill» и знаменитой песни из фильма «Криминальное чтиво», «Ева Польная», «Дискотека авария» с моральным кодексом «Небо», «Бобби Макферрин», уже через минуту «Калео», «Way Down». We go. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Соберите новую...

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си. Oh, Father, tell me.

0: Меньше слов и больше музыки. Приятным вечером на радио Си 21:44. Впереди у нас сборник хитов золотой коллекции на этот раз. Уизкидс, Дигги Дигги, Соник, Скай и в самом начале Джон Бон Джови.
1: Золотая коллекция радио Си.

А заряжаемся позитивом накануне последнего рабочего дня этой недели. 21:55 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Впереди нас с вами ждет романтический вечер. Крис Риэт и Блу Кафе в самом начале. И музыка, понятная без слов, уже сейчас. Линдси Стерлинг, Crystallize на Радио Си.

0: 10 вечера в Екатеринбурге. Радио СИМ на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. А в четверг нам обещают облачность, все те же дожди, западный ветер 3,8 метров в секунду и чуточку теплее. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге до плюс 20.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Только лучшие песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере на радио Си, половина одиннадцатого в Екатеринбурге. Риман Тюнайт на очереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 23.01. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас расскажу о погоде. На завтра нам пообещали облачность, дожди, ветер западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Завтра днем от 18 до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы Уральской ночи музыки. Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
3: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое
2: количество. 20.
3: Я думаю, что близко к 110.
2: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
3: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
2: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
3: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, а он заходит и говорит, да что грустишь, вот пирогов тебе принес, давай покушай. И ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот... А, возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся. Сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
2: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
3: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все грустили. Поэтому будем веселиться.
2: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
4: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
2: То есть не Кадышева?
4: Ну, да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
2: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну, почему оно
4: вдруг поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
2: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
4: Конечно же, не локальная история, тем более мы живем на Урале, здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, с запада на восток и с севера на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
2: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей. На кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
4: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гилиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
2: Рейв фолк-музыки?
4: Все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
2: А локация это будет все в одном месте или площадки разные?
4: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
2: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
4: Это не этномузыка, это фолк.
2: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
4: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
2: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
5: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
2: Даже то есть вы эксперт по академической?
5: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Eminem — это классика рэпа. Понимаете, да?
2: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
5: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
2: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
5: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на «Бисквит Пиано» приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
2: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя. Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты, трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
2: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
2: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
5: Большое спасибо.
6: «Горячая десятка» Анны Романовой.
7: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Баблгам» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
6: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы Уральской ночи музыки. Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
3: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое
2: количество. 20.
3: Я думаю, что близко к 110.
2: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
3: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
2: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
3: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, но он заходит и говорит, да что грустишь, вот пирогов тебе принес, давай покушай, и ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот... А, возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся. Сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
2: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
3: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все грустили. Поэтому будем веселиться.
2: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
4: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
2: То есть не Кадышева?
4: Ну, да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
2: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну, почему оно
4: вдруг поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
2: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
4: Конечно же, не локальная история, тем более мы живем на Урале, здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, с запада на восток и с севера на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
2: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей, на кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
4: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гелиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
2: Рейв фолк-музыки?
4: Все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
2: А локация это будет все в одном месте или площадки разные?
4: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
2: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
4: Это не этномузыка, это фолк.
2: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
4: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
2: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
5: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
2: Даже то есть вы эксперт по академической?
5: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Эминем — это классика рэпа. Понимаете, да?
2: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
5: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
2: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
5: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на «Бисквит Пиано» приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
2: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя? Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты, трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
2: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
2: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
5: Еще спасибо.
6: «Горячая десятка» Анны Романовой.
7: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6 тысяч видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Баблгам» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
6: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы Уральской ночи музыки. Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
3: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое количество.
2: 20.
3: Я думаю, что близко к 110.
2: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
3: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
2: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
3: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, но он заходит и говорит, да что грустишь, вот я пирогов тебе принес, давай покушай, и ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот, а возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся, сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
2: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
3: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все группы стиле. Поэтому будем веселиться.
2: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
4: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
2: То есть не Кадышева?
4: Ну, абсолютно. Да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
2: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну,
4: Очень поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
2: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
4: Конечно же, не локальная история, тем более мы живем на Урале, здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, с запада на восток и с севера на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
2: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей. На кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
4: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гилиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
2: Рейв фолк-музыки?
4: Все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
2: А локация это будет все в одном месте или площадки?
4: Смотрите,
2: разные?
4: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Uh-huh. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
2: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
4: Это не этномузыка, это фолк.
2: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
4: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
2: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
5: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
2: Даже то есть вы эксперт по академической?
5: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Эминем — это классика рэпа. Понимаете, да?
2: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
5: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
2: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
5: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на Бисквит-пиано приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
2: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя? Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты-трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
2: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
2: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
5: Большое спасибо.
6: «Горячая десятка» Анны Романовой.
7: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6 тысяч видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Баблгам» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
6: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
9: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич-3И», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. У нас в гостях организаторы Уральской ночи музыки. Исполнительный директор Екатерина Пологова, Александр Толстых, эксперт по фолк-программе, и Эльвира Архангельская, ответственная за классическую программу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Вопрос вам, Екатерина, как исполнительному директору. Сколько площадок будет в этом году и какие бы хотели вы особенно отметить?
3: В этом году будет больше 100 площадок. Почему я говорю так аккуратно? Потому что это такая живая материя, и бывает так, что мы работаем с площадкой, и в последний момент они говорят, нет, у нас все-таки вот две программы, и, в общем, тут как бы точное количество можно установить только после фестиваля. Но в любом случае 100 уже заведенных и даже чуть больше площадок есть, поэтому больше 100, такое обтекаемое
2: количество. Ну, 110, 120. 20...
3: Я думаю, что близко к 110.
2: Понятно. А как вам удается превратить Екатеринбург вот в единую музыкальную экосистему? Сколько людей в вашей команде? Какие главные вызовы стоят перед вами? Расскажите такой внутренний мир.
3: В нашей команде в течение года работает всего 15 человек. А самое сложное, наверное, это сделать так, чтобы весь город научился друг с другом разговаривать и соединить нужных людей друг с другом. Этим вот как раз и занимаются те 15 человек, которые у нас в основной команде фестиваля. То есть непосредственно оргкомитет, да, но у нас есть большое количество экспертов, которые, например, сейчас сидят здесь со мной. У нас есть большое количество подрядчиков, которые отвечают за звук, сцены, свет, генераторы, в общем, куча всего. У нас есть команда волонтеров, порядка 500 человек. У нас есть команда представителей различных площадок и культурных институций города, которые тоже вовлекаются в организацию фестиваля. Поэтому, с одной стороны, фестиваль «Ночь музыки» делает 15 человек, с другой стороны, примерно весь город.
2: Насколько тяжело стало работать после ухода идеолога фестиваля Евгения Гринбурга?
3: Ну, наверное, прежде всего стало тяжело в эмоциональном плане, потому что Евгений Львович в большей степени был таким сердцем команды и человеком, который принимал самые сложные политические и экономические решения. Сейчас эта нагрузка легла на нас, но то, чего действительно не хватает, это именно души Евгения Львовича, который мог там за неделю до фестиваля зайти в офис, у тебя все горит, все падает, но он заходит и говорит, да что грустишь, вот я пирогов тебе принес, давай покушай, и ты сразу понимаешь, что все будет хорошо, вот, а возможно, этого больше всего будет не хватать, какой-то именно эмоциональной поддержки, сильного плеча рядом, но я думаю, что мы в любом случае справимся, сверху там Евгений Львович за нами присмотрит.
2: Как-то будет отражена память о Евгении Львовиче на фестивале?
3: Да, безусловно. На самом деле многие вовлеченные в фестиваль люди спрашивают и хотят каким-то образом участвовать в этом. Мы разговаривали, например, с Владимиром Шахриным, который вместе с группой «Чайф» будет выступать у нас на акции «Светает». И несколько вариантов существует, что будет, какое памятное мероприятие, да, это будет или специально посвященная песня, или какой-то видеоролик. Что будет в конечном итоге, я не знаю, но, безусловно, такие мероприятия запланированы. Приходите на «Ночь музыки» и увидите, каким образом мы будем вспоминать Евгения Гринбурга. Но точно мы не хотим, чтобы была какая-то минута молчания или какой-то траур, потому что Евгений Гринбург точно не тот человек, который бы хотел, чтобы все группы стиле. Поэтому будем веселиться.
2: Класс. Александр, вам вопрос, как эксперту по фолк-программе. Вы отвечаете, собственно, за фолк. Почему в последнее время вырос интерес к народной музыке, ваше мнение?
4: Ну, смотрите, во-первых, я хочу уточнить, что фолк в том виде, который есть сейчас, ничего общего с народной музыкой не имеет.
2: То есть не Кадышева?
4: Ну, абсолютно. Да и Кадышева, на самом деле, ничего общего с народной музыкой не имеет. Мы, в принципе, не можем знать, как звучала народная музыка там больше, чем 100, например, лет назад.
2: Ну, так или иначе, представление какое-то есть. Ну, почему оно
4: поверхностное, условное, да. Последние, наверное, лет 10 я замечаю, что у людей просыпается интерес к тому, что было в прошлом. И люди начинают увлекаться именно историей, и поэтому они так или иначе начинают слушать какую-то интересную музыку. И это в том числе фолк-музыка.
2: Ну, фолк-музыка в данном случае понимается как локальная какая-то музыка или это музыка разных стран?
4: Конечно же, не локальная история, тем более мы живем на Урале, здесь издревле, так скажем, происходил полный микс народов, культур, каких-то традиций и так далее. А в данном случае на нашей площадке представлена музыка, что называется, с запада на восток и с севера на юг. У нас разные коллективы, разные какие-то культурные традиции, веяния, инструменты разные, все разное.
2: Ну, давайте вот несколько имен самых ярких фолк-исполнителей. На кого обратить внимание? Вот кто они, откуда, где будут выступать?
4: Да, во-первых, я, конечно, хочу отметить наших хедлайнеров, наших очень хороших друзей группу «Гилиад» из города Тюмень. играют они так называемый рейв для тех, кому за 700.
5: Рейв фолк-музыки?
4: Все верно поняли. Потому что они филигранно сочетают волынки, барабаны, флейты с драм-н-бейсом, и у них это просто шикарно получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть. Это какой-то тотальный микс.
5: А локация это будет все в одном месте или площадки?
4: Смотрите,
5: разные?
4: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Uh-huh. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
5: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
4: Это не этномузыка, это фолк.
5: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
4: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
5: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
6: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
5: Даже то есть вы эксперт по академической?
6: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Eminem — это классика рэпа. Понимаете, да?
5: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
6: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
5: А как вам кажется, вот не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
6: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на бисквит-пиано приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
5: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя? Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты-трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие там газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
5: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
5: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
6: Большое спасибо.
7: «Горячая десятка» Анны Романовой.
8: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Баблгам» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
7: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Минута драйва.
10: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич-3И», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.